0: FM.
1: Хавраагад намд. Жохгон хилал уурван гээл. Гас хохнол лахи гавад. Цгаг баник. Колла ка базран хилал.
2: Шахны зра ишхи.
0: Ач и.
2: Ишни. Акала.
3: Цга хариха.
1: Махонич их унакш тибиэрич памргаслимал. Махонич их нгойсаскана. Махонич их што илтаручи. Мишкола хунач нак ницирна нармаг. Мишкола хувнак нкатерцибиях. Нкасаха ких. Чкан катер куйсах. Харахе ачнак отста. Нак утухту эк. Махона касахта акиих. Хара ачнак нубан ковчава. Нкат куинан катба. Чканак утуха на ух кукин хи эравнак. Нкат кито. Шабах нецрахе. Нахбайтах ал. Млон тагриих. Нки куинан кат кито. Майон таат кола тетат штен. Майон таат кола тетат ала. Шахник баник окт намет. Нак куинан ак чахихи. Нак куинан ак луур наки. نقبر قنصا خطلخ اسلیمال قشین چق کن خلال خبر خونا اوغنیا تخرمال ادیسا موندو رنوادو چقا رمال خبر رادیو انتخنا نسمخا رمال نیتخا خون اوطلخ خستیسیا چقا نقاچ نقکولا کی اترخ ایفناق چقا خونت نمت خونام کی ایخ کل شیک کن خلال
4: Desde la cuna del reino Tzutuhil, transmite 101.9 la